0: për veçkësaj, ne kemi nevojë edhe për
1: Planlanan genel seçimlere 2 gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: bir neonazis vrijspel bij de krijgsmacht.
3: Mehl, Medikamente und frem vor alt. At Vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over...
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle des. Deutsche Welle no Nippongo hosou wa kore kara no 1 jikan. 9.670 MHz 11.805 MHz 11.850 MHz 15.320 MHz 15.400 MHz
0: È interessante
2: velika čast
0: da ne jesi da
2: to je što veća čast da
0: se vrši u Češkoj koji je sad
4: TBS オーケーステーションに 毎週日曜日の夜7時30分から8時まで。この番組は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。TBSはザ・チャレンジャーズでドイツベルの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人松本信義さんが長年の夢であるドイツベル日本語放送出演にチャレンジすることになったのです。それを実現させるというのがテーマです。
5: Чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейф. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
6: Даними на третє місце голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
3: Звичайно, що це може бути оформлена церемонія трохи дайте сувачу. Козаки, так не стати мені.
7: Ситуации Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения
4: пособия.
8: Thank you. центре занятости населения лишь пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства.
9: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
10: At Vestmagterne vil dreje sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjet i følelsesområdet. Reaktionen fra de på side var intet fra en strategisk mesterstykke. Med over 2.000
11: Det er en kontinuitet pågået og stvari. Je velika, to su dva razna posla. Da pojednostavi stvari, da uopštava i da pojednostavi. Da se pravi jednu formulu koju svako može da razume. A književnik on mora da diferencira, on mora da razlikuje.
12: Thank you.